У нас запись практик медитации. И сегодня с вами в эфире Софья и Владимир Куроленя-Репьюк. Сегодня мы вам расскажем, как медитировать правильно в красивых местах нашей планеты. Сегодня мы начнем нашу практику с дыхания. Дыхание должно быть осознанным, глубоким, не поверхностным. Начинайте с концентрации на движении пуза. Вам важно, чтобы именно живот вздымался при вдохе и опускался при тщательном выдохе. Итак, начинаем со вдоха.

здесь Флавио, Алексей Соловьев. И вот это видео я снимаю вот по какому поводу. Устал я от нападков троллей и прочих не совсем здоровых в голове в уме людей, на которые сидят на промо-диджей. И обвиняют меня вечно на плагиатстве и так далее. Хотя тупо их друзья же сами воруют эти треки у меня же, чтобы потом меня же и засрать. Я устал от этого и хочу разобраться уже на самом деле нормально. Вопросы выявил трек Time of Dance. Я выпустил одну версию из двух, которые были. Первая звучала вот так вот.

у всех же возник самый главный вопрос. Это Time of Dance, часть дабстепа. Так вот она, друзья, вот она.